0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душила. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Let

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.